0: This is more than a train. It's a hospital on wheels and a lifeline for Kazakhstan's most remote communities.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
0: With doctors and equipment on board, this train travels to more than 100 isolated villages every year.
2: Очень даже работа идет там активно, народ хорошо идет. Что да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
0: They offer free tests, consultations and emergency care.
3: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
4: Так, нитроглицерин под язык. Часто бери салат, на что боль снимать, потому что шок будет сейчас.
0: 101 East meets the doctors bringing life-saving health services to the hinterland of Kazakhstan.

0: The Healthy Kazakhstan Medical Train was launched in 2010, addressing the shortage of health facilities in the most remote regions of the world's ninth largest country. Funded by the government, the train travels 20,000 kilometres to more than 100 villages and towns every year. In Aktogay, residents have been waiting for the train for a year, and news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each location, the doctors are under pressure to treat all the patients before the train moves on.
1: Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastan Birkova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train is due to depart, an emergency case arrives.
1: Инсульт является очень грозным состоянием, острое нарушение мозгового кровообращения. Это острое, опасное состояние. Очень часто встречается как осложнение неконтролируемой артериальной гипертензии, атеросклероза. Поэтому, да, необходимо быстро реагировать, лечить, госпитализировать и наблюдать.
2: Мен бұрыннан башқа да қалдым жаңағы.
3: Екі сүгіні ерте жыла.
2: Екі сүгіні?
3: Да, КТ-ға түсіріп, киямен жібергем.
2: Біз жоқ па деп ойлаған едік, бірақ бар болып тұр ғой.
0: Time is running out. The train must depart soon in order to make it to the next town on schedule. The patient is stable for now, but the doctors remain concerned.
2: Думаешь, пока. Сейчас, например, я буду думать о ней, потому что завтра пока на КТ, МРТ не пройдет, пока нам не скинет, потому что нам тоже как-то будет неспокойно. Вот, будет интересно, чем все это закончилось. Могли ли мы вообще чем-то ей помочь дальше? Она до конца довела это или нет?

0: Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
1: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
2: Сұрамасы, окошкаға келеміз. Мұн жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
4: Я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
5: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас снимай салат, на что боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
4: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинет не держишь, сохран. Тёрт таблет. Сол хрымызмен. Тёрт таблетка. Су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром. Жедель коронарный синдром. Себе бы кёдес ауружатор, тюнем баста ауружатор экен. Скорый шахраверик.
6: Как? А это салдаш, жазлы тұрғашар?
4: Абай ғана алды қиында.
6: Алпсысын суға? Алпсысын суға кәдімді сіздер. Мұртымағат мұқыраңыз. Скорый дынау үшпен.
7: Это поздное состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
8: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
6: Ажах, там уже билет главврача, кто вам отвезет?
8: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond. After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
6: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жаңдай. Тез ұшып өтті.
3: Dr. Yegin Baeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a 5th year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.